0: Peňaník.
1: Оптика Салобир. Традиция, ки заупате жилита.
2: Велика избира очал за все генерации. Им строковно световане.